0: Что ни день, то праздник. На Радио Турист.
1: В продолжении музыкального эфира на Радио Турист программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция — хранить череп в доме. Как ты считаешь?
2: Нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых — национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют. Рисуется дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду. В окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультик «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку мариачи. Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
2: Да.
1: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, не расписание. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
2: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября. до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
3: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: А кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

что уже сказали, но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте «Алиан».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

что день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Аэропланы. Если на одну чашу весов положить долгий и дорогой перелет, а на другую – храмы неизвестных цивилизаций, свежие и недорогие морепродукты, самый дешевый в мире дайвинг, песчаные пляжи и лоскутное одеяло рисовых полей, змеиное вино, делающее мужчин сильнее, плантации, где выращивают жемчуг, катание на слонах и партизанские туннели, реку имени Ленина и остров имени Титова, выбор страны для очередного отпуска будет очевидным. Тем более, что во Вьетнаме нет высокого и низкого сезона. Если вы решите проехать всю страну насквозь, а так обычно все и поступают, то рано или поздно наткнетесь на хорошую погоду. При этом можно влиться в армию из 10 миллионов мотоциклов, которые снуют по дорогам Вьетнама, а можно воспользоваться автобусами и самой бюджетной системой, которую нам подсказала журналистка Юна Овсиенко.
2: Все это называется Open Bus Tour. Система эта существует давно, она стала популярна среди молодых иностранцев и студентов, которые путешествуют по Азии и по Вьетнаму. Подобрать маршрут и купить билет можно в любом туристическом агентстве, а их огромное множество на центральных улицах. Там, кстати, поторговаться можно. Скидку в 5 или в 10% при настойчивости можно получить. Билет, он действует один месяц. У него открытые даты. Если это ночные переезды, то было бы здорово бронировать так называемые слип-басы. И это такие автобусы, где вместо привычных кресел установлены кровати.
1: Многие бывалые путешественники считают, что познание страны невозможно без посещения столицы. Поклонники Вьетнама дополняют, характер Ханоя раскрывается на шумных и бурлящих рынках. Чего здесь только нет. Фабричные товары, экстра-классы и жуткие подделки просто за смешные деньги. Растения, насекомые, товары для дома, лампа с джином и глаз гадюки в сиропе скунса. Ну и, конечно, всевозможная еда. Чтобы вы понимали, средний счет в недорогой закусочной – 100 рублей на человека. Хороший обед на двоих в ресторане – не больше 500.
2: Если наступит такой момент, когда традиционные блюда наскучат, то нужно набраться храбрости и заказать кобру. И это скорее зрелищно, чем аппетитно, но впечатлений будет много. Если с вами путешествуют особо эмоциональные натуры, то пусть лучше они останутся снаружи ресторана. Так как на глазах официант отрезает кобре голову, выливает кровь в бокал и уверенным жестом врезает сердце. И все это в миксе с рисовой водкой предлагается употребить в качестве аперитива. И пока посетители приходят в себя, дальше готовится уже суп или бульон, обжариваются ребра, потроха, и, в общем-то, на этом кулинарный ритуал завершается.
1: Непременно попробуйте местный кофе со сгущенкой. К нему, конечно, нужно привыкнуть. Напиток темно-грязный и убойный по вкусу. Кофе здесь никогда не варят в турках и кофейниках. Его засыпают в специальный алюминиевый фильтр и заливают кипятком, так что конечный продукт медленно капает в вашу чашку. Что еще полезно знать, планируя поездку во Вьетнам? Разница во времени между Москвой и Ханоем – 3 часа. Россиянам, прибывающим в страну на срок до 15 дней, виза не требуется. Есть прямые авиарейсы. В воздухе вы проведете 9,5 часов. Можно доехать на поезде всего с одной пересадкой в Пекине, хотя ехать придется 7 дней. Лучшее время для дайвинга с октября по апрель. Не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! Вам открытка с одним из символов Болгарии – с розой. Их здесь выращивали веками, и сегодня Болгария – один из самых крупных в мире поставщиков розового масла. Без него невозможно представить себе практически ни один парфюм. Розовое масло используется в фармакологии и в пищевой промышленности, например, для приготовления шоколада. Кстати, 1 грамм чистого розового масла стоит в 3 раза дороже, чем 1 грамм золота. А чтобы получить его, нужно 1300 цветков. Представляете? Большинство болгарского народного фольклора посвящено розам. Картины, танцы, песни. Девушки, которые собирают на плантациях лепестки, обязательно поют. Считается, что при таком подходе цветы будут еще более благоуханными. Собирают их рано утром, чтобы дневное солнце не успело отнять у них аромат. В Болгарии 2 крупных центра по выращиванию и сбору роз – Карлово и Казанлык. И в обоих из них ежегодно устраиваются фестивали. В Карлово – в нечетные годы, а жители Казанлыка празднуют фестиваль роз в четные. Это самые яркие зрелища в стране, поэтому, когда они проходят, в Болгарию приезжает еще больше туристов. Начинается праздник в открытом поле, где проводится праздничный ритуальный сбор лепестков, из которых связывают венки. А днем начинается действие уже в городе, где на улицах выступают фольклорные ансамбли, художники, ремесленники готовят изделия народного промысла, ковры, кувшины пекут лепешки. Но гвоздем программы считается конкурс, в котором выбирают царицу или королеву роз. Первый подобный конкурс состоялся в 1975 году. И с тех пор каждый год самую красивую девушку фестиваля проносят через весь город на носилках в виде трона и осыпают лепестками роз.

0: lo entiendo. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la ver.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Анапа. Город расположен на западе Краснодарского края, на берегу Черного моря. Анапа раскинулась на стыке Большого Кавказа и Таманского полуострова. Расстояние от Краснодара – 170 километров. В Анапе проживает чуть больше 73 тысяч человек. В каждом городе есть свои знаковые места, которые не обходят своим вниманием ни один турист. Вот, скажем, Анапу многие знают и любят по маяку. Именно к нему каждую неделю приезжают свадебные кортежи. Здесь отдыхающие бросают заветные монетки на возвращение, и влюбленные тоже назначают друг другу встречи у маяка. Черно-белая восьмигранная башня расположена на живописном скалистом мысе, а под ним раскинулся каменный пляж. Особенно прекрасен маяк и его окрестности на рассвете и на закате. Представить себе городскую панораму Анапы без него просто невозможно. А историю свою маяк ведет с 1909 года. Первый маяк был построен на месте древнего кургана. Он служил городу верой и правдой до 1943-го, пока его не взорвали немцы, отступавшие в войну от Новороссийска. Новый маяк был заново отстроен уже в 1955 году. Высота сигнальной башни над уровнем моря – 43 метра. Именно высокий берег компенсирует ее небольшой рост. Высота маяка всего 19 метров. На его верхушке есть удобная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться живописными видами. Правда, Анапский маяк – объект режимный, так что, к сожалению, туристов всех на него не пускают. У маяка автономное электропитание и радионавигационная система. За все время своего существования он спас далеко не одно судно, приведя его в относительно спокойную бухту. Красный свет бьет в морскую даль на 19 морских миль, а это считается хорошим показателем. Расположен Анапский маяк на центральной набережной города. Она тянется на 1600 метров. Так что поблизости со смотровой башней есть и кафе, и дискотеки, и аквапарк, и летняя эстрада, и бювет со освежающей минеральной водой. Мало того, прогулку к маяку можно совместить с посещением знаменитого местного археологического музея под открытым небом. Заодно познакомитесь с многовековой историей этого славного курорта.
2: Радиотурист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

все думают. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием!

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на радио «Турист». Программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами, ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция хранить череп в доме, как ты считаешь?
2: Нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют. Рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду. В окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультики «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку «Мариачи». Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
2: Да.
1: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
2: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября. до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
3: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Аэропланы. Коррида, фламенко, паэлья, сангрия, футбол, дуэт Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. И, конечно, Гауди. Все это Барселона. Столица Каталонии, архитектурное чудо Испании, музей под открытым небом и самый красивый город на побережье. А еще любимая съемочная площадка Вуди Аллена и Педро Альмодовара. Горячие споры о том, кто основал сей град, ведутся до сих пор. Одна из легенд называет отцом Барселоны самого Геракла. Ну а центром модернизма и объектом грез миллионов путешественников ее сделал великий Гауди. Здесь находится большая часть его построек. Главным сооружением считается кафедральный собор, которому архитектор отдал 40 лет жизни. И это, конечно, обязательный пункт для посещения гостей. Вообще, количество туристов – это, пожалуй, единственный минус Барселоны. По наблюдениям журналиста Александра Гароса, чуть меньше их становится в холодное время года.
1: Некоторым, наверное, и лучше зимой, там, или поздней осенью, или ранней весной, потому что летом-то, в общем, бывает жарко. В городе, даже в очень удобном городе, температура 35 градусов, она не для всех годится. А зимой там обычно где-то градусов от 8 до 15, очень редко дожди, снег вообще дикая редкость. За все время, что там провел, снег видел один раз. Была буря на 8 марта причем, и половина населения Барселоны с фотоаппаратами высыпала на улице, значит, чтобы снимать эти пальмы в снегу. Снег, впрочем, растаял часа за два. Поэтому обычно там очень зимой комфортно, можно ходить в легкой куртке, а иногда и без нее.
0: Еще один секрет от человека, пожившего в Барселоне. Всегда есть четкие, натоптанные маршруты, по которым туристы ходят строем, как римские легионеры. Но стоит отойти в сторону, буквально на 100-200 метров, и вы можете увидеть не менее интересные объекты. При этом там не будет никого, кроме местных. Переходя дорогу, будьте начеку. Водители в столице Каталонии считаются одними из худших в мире. ДТП по их вине происходит каждые 19 секунд. Ну и, конечно, отметьте на карте криминальные районы города.
1: Есть, например, большой достаточно квартал Раваль, и он тоже по-своему живописен. Но это квартал иммигрантский. Там в темное время суток пойти туда гулять, но если вы не чемпион мира по карате, это довольно надежный способ там лишиться некоторого количества денег. Нет, бить и тем более убивать вас не будут, но кошелек вытащить могут. Один мой приятель погулял по городу и сказал, ну, странно, Барселона такой белый город, а где же, значит, вот иммигранты, где смешение раз? Я ему говорю, хорошо, хочешь иммигрантов, будут тебе иммигранты. Повел его в Раваль. Кончилось это тем, что у него вытащили из кармана бумажник, и мы так не успели догнать этого достойного человека, но вот мой приятель, он зато остался доволен тем, что Барселона не такой белый город, и с криминальной обстановкой все нормально тоже как-то.
0: А ведь содержимое этого кошелька можно было потратить на билеты в музей Пикассо и на стадион футбольного клуба «Барселона», купить молодого испанского вина, пару евро за бутылку, и закусить черным рисом с чернилами каракатицы, а также посетить лучший в Европе аквариум. Впрочем, бесплатно. Можно сделать глоток воды из фонтанчика на площади Каталонии, чтобы непременно приехать в волшебную Барселону еще раз. Разница во времени между Москвой и Барселоной – 2 часа. При поездке в Испанию оформляется не только национальная виза, но и шенгенская. В Барселону есть прямые регулярные авиарейсы. Продолжительность полета около 4 часов. Добраться от аэропорта до центра города можно на электричке. Стоимость проезда – 3 евро. Время в пути – 30 минут. Не теряйте впечатлений.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив, ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с одной из главных достопримечательностей Амстердама. Это квартал красных фонарей. Он находится аккурат под носом у королевы, рядом с дворцом. В средние века Амстердам был одним из главных в Европе портов. Утомленные долгим плаванием моряки сходили на сушу, им, конечно же, хотелось хлеба, то бишь вина, и зрелищ, то бишь женщин. Улицы в те времена были темные, и, идя домой поздно вечером, люди освещали себе дорогу свечами. А как, скажите моряку, в такой темноте отличить приличную девушку, да еще и, не дай бог, замужнюю, от проститутки? Вот последние придумали ходить по улицам с фонарями с красными стеклами. По красным фонарям сразу было видно, зачем они здесь. А потом женщинам и вовсе надоело бродить по темным промозглым улицам в поисках клиентов, и они просто стали селиться в одном районе, выставляя в окнах красные фонари. Так в Амстердаме появился квартал красных фонарей. Сейчас, правда, фонари в окнах уже не висят. В 21 веке представительницы древнейшей профессии перешли на люминесцентные лампы. Дома квартала красных фонарей выглядят как витрины, в которых, как куклы в коробке, стоят женщины. Боже, кого здесь только нет! И грузные филиппинские бабули, и игривые азиатки, худенькие, толстенькие, в складочку, в полосочку, с бантами, с хвостиками. А еще есть транссексуалы. Говорят, что местные врачи частенько увозят из этого квартала клиентов с нервными срывами, которые уже в процессе понимают, что имеют дело с мужчиной. Голландские проститутки работают на вполне официальных условиях. Все они оформлены как ЧП, честно платят налоги, и у них даже есть свой профсоюз, который в случае чего устраивает демонстрации протеста и строчит петиции в муниципалитет.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы – 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Сегодня мы отправимся к Агурским водопадам. Это детки реки Агуры. Она протекает в Хостинском районе неподалеку от Сочи. Река берет начало на склоне хребта и безудержно стремится к морю. На своем пути она создает каскады красивейших водоскатов. Самый любимый у туристов – нижний двухкаскадный водопад. Его верхняя струя падает с высоты 18 метров, а нижняя – с 12. И что интересно, они находятся под углом друг к другу, так что водопад кажется словно надломленным. Ну а на 500 метров выше есть второй водопад. Он многоструйный и падает в природную чашу. Глубина ее 5 метров. Еще выше ревет самый могучий водопад из агурской семьи – верхний. Вода обрушивается на камни с отвесной скалы. Высота этого потока – 21 метр. Очень похоже на душ какого-то сказочного великана. Уникальная картина, которую создала сама природа. Грозная красота водного каскада покорит каждого, но останавливаться на этом не стоит. Тропа, идущая от Агурских водопадов, выведет вас к еще одному интересному месту – это Орлиные скалы. Здесь вам непременно расскажут легенду о знаменитом Титане Прометее, который когда-то подарил людям огонь. За этот поступок великий Зевс Прометея покарал и приказал отнести его далеко в горы. Приковали его к одному из утесов Орлиных скал, где птицы день за днем клевали ему печень. Если вы хотите насладиться видом Агурских водопадов во всей их красе, отправляйтесь сюда весной или в сезон летних дождей. Дело в том, что в знойную погоду Агура пересыхает, и величественного каскада вы можете просто не застать.

0: маленьком побережье.
1: Заходи без причин.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? У природы нет плохой погоды. А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: Сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алхалалалай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алхалалалалай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алхалалалай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алхалалалалая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алхалалай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Иордания – самая безопасная страна Ближнего Востока, буквально нашпигованная достопримечательностями. Она словно создана для путешествий и совершенно не боится сравнений с популярными соседями. Тоже Мертвое море, что и в Израиле, только без переизбытка отдыхающих. Колорит восточных базаров, но без назойливых продавцов. Место крещения Иисуса и замки крестоносцев. И вся эта экзотика на порядок дешевле, чем на земле обетованной. Сюда совершенно не обязательно покупать путевки и переплачивать посредникам. Самостоятельный маршрут по королевству нам поможет проложить автор путеводителя по этой стране Артур Шигапов.
1: Из Омана ты едешь на юг буквально через полчаса езды, замечательный древний город Мадаба с ее мозаиками. Еще через час ты посещаешь совершенно грандиозное место, замок Керак, там, где в свое время разбойничал великий и ужасный Рено де Шатильон, гроза всего Ближнего Востока. Дальше на юг ты едешь в Бетру, потом буквально еще пару часов в пустыне Вадирам. Одно из фантастических совершенно мест, там, где снимались голливудские фильмы.
2: На самом деле это бывшее дно Красного моря, которое потом ушло. Песок варьируется цветом от красного до зеленого, скалы кругом, полосатый кот лежит, непонятно откуда взявшийся, иногда ездят бедуины.
0: Помимо местных, здесь частенько можно встретить кинематографистов. В свое время в пустыне Вадирам снимали эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея». Сегодня на въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа бедуинов, предлагающих себя в качестве проводников. Иностранцев возят по барханам и каньонам на джипах-старичках. И тем, кого сильно укачивает, от сафари, пожалуй, лучше воздержаться. Еще одна жемчужина Иордании – древний затерянный город Петра. Вход туда стоит недешево – 90 динаров. Это почти 5000 рублей.
2: Ты должен платить за то, что Петра вошла в 7 чудес света. Иорданцы очень хорошо это понимают и делают по полной программе. Нет, ты можешь, конечно, и бесплатно пройти. А там сбоку идешь. Ну, местные же тоже ходят, да, туда. То есть это не просто какое-то огороженное место, это огромная совершенно территория. Кстати, очень интересная история. В израильской армии до недавнего времени существовал обычай. Ты крутой только после того, как ты из Израиля тайком нелегально прошел в Петру и вернулся живым обратно. И не все живые возвращались. В Израиле была популярная песня именно про вот этот поход.
0: Саму Петру лучше осматривать рано утром, часов в 7, пока не так жарко и нет китайских туристов. Потому что ближе к полудню гостей из Поднебесной выгружают тысячами, и они заполняют собой все пространство. Отдыхая в Иордании, обязательно попробуйте местные сладости. Посыпанные кунжутом печенье и пахлава с фисташками считаются одними из лучших в арабском мире. Что еще важно знать, планируя отдых в королевстве? Россияне получают визу при прилете в аэропорту. В небе вы проведете около 4 часов. Самое благоприятное время для посещения Иордании – весна и осень. Пятница в королевстве – официальный выходной. Магазины, которыми владеют христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Мерхаба, салют, ола. Привет, друзья. В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Любите вы их или нет, но будучи в Японии, я никак не могла не послать вам открытку с суши. С настоящими суши. Кстати, лингвисты не согласны с вариантом произношения суши и предлагают называть это блюдо по всем правилам транслитерации с японского – суси. Но так как мода на это блюдо пришла к нам не напрямую из Японии, а с Запада, то и получилось заимствование с английского «суши». Еще в древние времена люди в Южной Азии использовали вареный рис для приготовления и консервации рыбы без каких-либо дополнительных ингредиентов. Очищенная и разрезанная на небольшие кусочки рыба посыпалась солью, смешивалась с рисом и помещалась под пресс из камней. В течение нескольких месяцев там происходил процесс кисломолочной ферментации риса и рыбы, благодаря чему рыба оставалась годной к употреблению в течение года, а рис выбрасывался. Приблизительно в 7 веке этот процесс консервации получил распространение и в Японии. И ее удивительные жители тут же придумали массу модификаций этого продукта. Они придумали рисовый солод и рисовый уксус, что значительно сократило время маринования рыбы. Ну а в 19 веке повар Йохей Ханай из Токио вообще решил отказаться от маринованной рыбы и стал подавать ее сырой. Процесс приготовления в данном случае вообще стал занимать несколько минут. И можно сказать, что это были первые настоящие суши. С тех пор процесс их приготовления практически не изменился, но за исключением новых ингредиентов, с которыми до сих пор экспериментируют шеф-повара разных ресторанов. Кроме рыбы в суши стали добавлять и овощи, и яйца, и мясо. Кстати, японские суши совсем не такие, как у нас с вами. Даже в хороших дорогих ресторанах суши очень отличаются от настоящих японских. Так что, друзья, всем рекомендую Япония. Ну а сама отправляюсь на поиски новых интересных открыток. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали.

уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как...

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Пассажирский поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Дагестан – самый южный субъект Российской Федерации. Входит в состав Северокавказского федерального округа. Столица – город Махачкала. В Дахадаевском районе Дагестана есть село, о котором наслышана вся Россия. Это Кубачи. Издревле кубачи славились художественной обработкой металла. Кольчуги и оружие здесь изготавливали еще со средневековья. Любое кубачинское изделие из серебра имеет наивысший сертификат качества – честь мастера. Ведь люди здесь осваивают ремесло буквально с самого рождения. Гравировка, позолота, чеканка, ковка – им под силу буквально все. Кстати, средневековые образцы оружия кубачинских мастеров хранятся и в оружейной палате Кремля, и в историческом музее, а также в музеях Махачкалы. В свое время кубачинцы делали оружие и прочие изделия для ханов и царей. Вот, кстати, еще Александр III заказал кубачинцам набор холодного оружия, который подарил потом английской королеве Виктории. Этот дар и по сей день хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Отелей в Кубачах нет, но туристам найти ночлег несложно. Местные жители очень гостеприимны и отзывчивы. И, кстати, гость для дагестанца святое. И встретят, и угостят. Кто-то едет в Кубачи для того, чтобы купить на месте изысканные украшения. Но это село достойно посещения одной лишь своей историей. Она поистине древняя. Буквально в 5 километрах от Кубачей расположена уникальная постройка – Калакарейш. Это бывший культурный и политический центр в средние века. Сейчас это остатки от могучей, хорошо укрепленной крепости. Ну а что касается кубачинских музеев, то будьте уверены, они здесь в каждом доме. На стенах висят коллекции редчайшего фарфора, фаянса, оружия. Ведь здесь повсюду живут ювелиры и златокузнецы. Каждый мальчик с детства приобщается к профессии и познает секреты отца и деда. Семейные реликвии и шедевры не продаются, они передаются из поколения в поколение. Постучитесь, и вы – желанный гость.

0: станет интереснее.
1: Would you dance

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пелтроу.

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунч, и мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал. Хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попытку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы, снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула, это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечений Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты можешь повторить еще раз 5, и я не думаю, что с первого раза это можно даже с 5-го запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий

0: грецкий кофе. Это прекрасно.
1: Да.
0: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
1: Да, каждый год это интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов. В городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место почвы, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
0: Ну вот хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тульбент или тюрбан из-за его отличительной формы, как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду. На тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
1: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
0: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султана Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
1: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни, так как выходным, особенно по воскресеньям, может быть много людей, потому что турки, конечно, тоже отдыхают в эти дни, а парковка будет затруднена. А если вы отправитесь на прогулку с детьми и решите посетить детскую площадку, то самым спокойным и приятным временем для этого будет первая половина дня.
0: Друзья, Стамбул – это сказка, поэтому рекомендуем всем хотя бы раз посетить этот, не побоюсь этого слова, мегаполис. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем ярких впечатлений и отличного настроения.
1: Хощекал.
0: Пока-пока.
2: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Желанное. Как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Наверное, ты в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Твист представляет.

0: placer, mi reina.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru. Radio station BTSN.

0: Продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Владивосток. Город и порт на Дальнем Востоке России. Расположен на полуострове Муравьёво-Амурского и островах в заливе Петра Великого Японского моря. Расстояние до Москвы почти 6500 километров. Старинный маяк на мысе Эгершельд – один из популярнейших символов Владивостока. Считается, что именно здесь заканчивается материк и начинается Тихий океан. К маяку ведет улица с необычным названием – Токаревская кошка. Однако ни о каком домашнем питомце речи не идет. На морском языке кошка – это длинная отмель, на самом краю которой и расположен маяк. А назвали эту кошку в честь балтийского капитана Михаила Токаревского. Надо сказать, что маяк Эгершельд до сих пор действует. Он встречает и провожает корабли, идущие через пролив Босфор-Восточный. Вот уже более 100 лет маяк служит главным ориентиром для судов при входе в порт Владивостока. И, конечно, за это время он стал одной из ключевых достопримечательностей приморской столицы. Гости города непременно включают его в экскурсионные программы. Назвали маяк в честь легендарного исследователя залива капитана Густава Эгершельда. В 1860 году корвет под его командованием прибыл во Владивосток и провел в бухте Золотой Рог почти год. Раньше маяк был просто светящимся знаком, а в 1910 году построили круглую каменную башню высотой почти 12 метров, которая высилась на восьмигранном фундаменте. А для удобной связи с маяком возвели мост, который соединил башню с маячным городком на мысе Токаревский. Для владивостокцев маяк Эгершельд и его пляж – любимое место отдыха, особенно в летнее время. Туристы же приезжают сюда прежде всего, чтобы полюбоваться захватывающими видами, открывающимися с маяка. Слева гордо возвышается остров Русский и виднеется Владивостокский порт, а справа – неповторимой красоты моря. До маяка Эгершельд можно дойти пешком или же на водном транспорте, например, на мини-пароме или барже.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

то день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Love Fool» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Такайское белое вино. Его можно встретить практически в каждом магазине, причем по довольно привлекательной цене. А производится оно в одноименном районе в Венгрии. Годом рождения такайского вина условно считается 1550, когда оно впервые упоминается в летописи. А в 1606 году оно впервые попало в Россию. Тогда польский вельможа Ёжи Мнишек на свадьбу дочери Марины с лжедмитрием привез в Москву 30 бочек такайского. В московском государстве оно многим пришлось по вкусу, и пить венгерские вина при дворе стало обычаем. В 1745 году в России даже была образована особая комиссия по закупке такайских вин. Венгры вообще очень хитро приучили мир к своим винам. Они собственноручно привозили их в разные страны на разные мероприятия. В 1703 году князь Ференц II Ракоцци отправил партию вина Людовику XIV, и его полюбили даже во Франции, где, в общем-то, и своего добра хватает. Но в наше время на бренд такайского вина претендует еще и Словакия. Дело в том, что в 1908 году, когда была официально утверждена зона производства такайских вин, в Австро-Венгрию входили и Венгрия, и Словакия. После раздела империи к Словакии отошла часть такайских виноградников, и венгры попросту предпочитали скупать вино, выпускаемое на словацкой части виноградников, после чего реализовывали его под своим названием – венгерский такай. В 1989 году словацкие виноделы выпустили на рынок словацкий такай, что вызвало между странами тяжбу, которая не окончена до сих пор. Однако пока что такайское вино считается венгерским. Засим закругляюсь и отправляюсь на поиски новых интересных открыток. С любовью, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Путешественников, которые возвращаются в эту страну снова и снова, называют чудаками. Ну и понятно, раньше в эти бескрайние степи ссылали неблагонадежных, и называлось это отнюдь не отпуском. Именно здесь, под завывание ветра Сайкан, Федор Михайлович писал «Дядюшкин сон», а в перерывах экспериментировал и варил яйца, просто зарывая их в песок. Последний факт, конечно, не прописан в биографии Достоевского, но ведь и наша программа не энциклопедия, а скорее вдохновляющий путеводитель. Сегодня отправляемся в Казахстан. Осень, кстати, идеальное время для посещения степных районов. Этими пейзажами не устает любоваться блогер Илья Буйновский.
1: Все разнообразие ландшафтов собрали в одном месте. Есть там такой Чирынский каньон. Вот совершенно вот как такая декорация к вестернам. Красные вот эти слоистые скалы, такие столбы. Национальный парк Алтын-Амель, в переводе «Золотое седло». Там тоже несколько небольших таких скальных массивов. Скажем, красные горы Катутау. Там совершенно такое какое-то африканское впечатление, как будто где-то в пустыне Калахари. А рядом Актау, белые горы. Там, наоборот, такая типично среднеазиатская природа с этими такими глиняными обрывами, с аксаулами. Вот главное, все это сменяется просто вот как в калейдоскопе. То есть едешь по дорогам, и вот буквально каждый небольшой перевал, уже совершенно другой ландшафт. Очень там впечатляющее место Джунгарские ворота. И там всегда очень сильный ветер, потому что эти горы, они создают эффект аэродинамической трубы. То есть они несут не то что пыль, иногда несут даже мелкие камни.
0: Список необычных объектов Казахстана продолжает Байконур. И если вам повезет, своими глазами увидите запуск ракеты. Для бесстрашных туристов – Семипалатинский ядерный полигон и самый большой в бывшем СССР город-призрак. Аральское море без воды и самая высокая в мире труба. Она принадлежит местной ГРЭС и стоит в степи недалеко от города Икибастуз. Будет время, непременно съездите к уникальному озеру Балхаш. Говорят, на востоке у него вода соленая, а на западе пресная. Ну и, конечно, погуляйте по Алма-Ате и собственными ногами ощутите необычный рельеф города. Он плоский, но наклонный. Главные ориентиры – верх и низ, фактически юг и север, да горная вершина Алатау. Самый ходовой продукт, чтобы перекусить, это, конечно, горячие лепешки из тандыра. Запивать лучше чем-нибудь кисломолочным.
1: Кумыс и еще шубат. Это как кумыс, только верблюжий. То есть их там наливают много где. Стоят они там немного дороже кока-колы. Кумыс, он такой более кислый, более ядреный. В принципе, в нем его содержание алкоголя примерно как в пиве. То есть, в общем-то, и опьянеть можно. А шубат, он наоборот такой более мягкий, очень жирный. Вот еще, кстати, чай там пьют по умолчанию с молоком. И, например, интересно, вот скажем, в поездах. Вот у нас выдают чай в подстаканнике, а у них выдают на купе чайник и пиалушки каждому. И вот так сидишь с соседями, покупаешь, с этого чайника чай разливаешь, с пиалушек пьешь. Колоритно получается.
0: Еще один необычный продукт, который следует попробовать – курт. Это что-то вроде творога, только очень твердого и соленого. Испокон веков шарики курта были пищей чабанов. Они отлично утоляют и голод, и жажду. Вообще, готовьте активированный уголь. Пища в республике очень тяжелая. Из мяса это, как правило, баранина. Курицу и свинину найти почти нереально. Что еще важно знать, планируя поездку в Казахстан? Разница во времени между Москвой и Астаной 2 часа. Виза для россиян не нужна. Единственный нюанс – в течение 5 дней обязательно зарегистрируйтесь по месту пребывания. Самый быстрый способ – самолет. Аэропорты имеют все крупные и средние города Казахстана. До Астаны лететь 3 часа 15 минут, до Алматы – 4,5. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался